0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Бандерас» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь позабрену тебе и тихо повторю, кто сказал тебе...
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Дальних дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Уфа, Санкт-Петербург и Москва стали городами с самой высокой скоростью интернета 5G. Об этом свидетельствует новое исследование компании Telecom Daily. Специалисты сравнили скорость загрузки 5G интернета у большой четверки операторов в 5 городах-миллионерах. В Екатеринбурге в рамках международного фестиваля молодежи прошло музыкальное шоу под названием «Молодые ветра». Проект был реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Популярные артисты из России, Индии, Омана, Кении и Китая представили песни друг друга в интернациональных кросс-дуэтах и новых аранжировках. В России предложили ввести государственные надбавки для сотрудников, которые много лет работают на одном месте. С такой инициативой выступил председатель партии Коммунисты России Сергей Маленкович. По его мнению, после 7 лет работы сотруднику можно было бы начислять надбавку в размере 30% от оклада, а после 10 лет уже 50%. Выплаты предлагается финансировать из госбюджета. Рекордные зрительские показатели футбольной сборной России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Жарок, Константин Донской и Добрые Новости. Здравствуйте. Российский бренд Эволют объявил о старте производства электрического кроссовера iSky по полному циклу на собственном предприятии в Липецкой области. Первые автомобили уже отправлены дилерам и доступны для заказа. Минимальная стоимость 3 миллиона 515 тысяч. Заявленный запас хода 424 километра, а быстрая зарядка от 30 до 80% занимает 28 минут. Трансляция матча сборных России и Нигерии на Первом канале собрала 8 миллионов 600 тысяч зрителей и стала самой популярной телевизионной игрой национальной команды за последние 5 лет. Об этом сообщают на сайте Российского футбольного союза. Наибольший интерес к матчам сборной проявили мужчины в возрасте от 41 до 60 лет. С 21 по 23 октября в Геленджике пройдет 5-й российский винодельческий форум. Участники обсудят развитие отрасли и потенциал винного туризма. Еще одна ключевая сессия будет посвящена ценности вина, его связи с территорией происхождения и формированию потребительского спроса. Отдельный блок программы затронет розничную торговлю и ресторанный бизнес. Понятие «стажировка» внесут в Трудовой кодекс страны. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
4: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Понятие «стажировка» внесут в Трудовой кодекс России уже с 1 марта следующего года. Министерство труда считают, это решение упростит поиск работы для молодых специалистов. Так, изменения нормативно закрепляют стажировки в сфере труда и помогают специалистам без опыта начать карьеру по профессии под руководством наставника. Интернациональный шоу-проект «Молодые ветра» собрал более 5000 зрителей и объединил артистов из разных стран. Мероприятие прошло в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи. На одной сцене встретили звезды из Бразилии, Китая, Кении, Омана и Индии, а также яркие представители российской и белорусской музыкальной индустрии. Добавлю, что шоу прошло в нашей стране уже в третий раз. Российский актер Юра Борисов назвал свою возможную номинацию на «Оскар» чудом. Напомню, артист сыграл новую яркую роль в фильме «Искусственный интеллект». Актер заметил, что ему очень любопытно, как люди отреагируют на эту картину и его работу в ней. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Крысы атакуют.
3: Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Если не твоя невеста, положи на место.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: звезды, как она.
1: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

цветных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Выход этой песни совпал с началом режима самоизоляции в России. Группа «Пицца» в марте 2020 года представила свою новую песню под названием «Улыбка». И музыку и слова к треку написал, как и всегда, лидер коллектива Сергей Приказчиков. Он традиционно является автором, композитором и аранжировщиком песен коллектива. Позже наша композиция вошла в 4-й студийный альбом группы под названием «Основана на нереальных событиях». Релиз состоялся осенью того же года.

0: Отдельно отмечу и клип на эту песню. Как метко подчеркивали музыкальные критики, это получилась настоящая космическая мелодрама. Видео вышло в конце лета 20-го. Его создание пришлось на период пандемии. Это нашло отражение в сюжете. Клип был вдохновлен темой самоизоляции и научно-фантастическими фильмами. Съемки проходили сразу в двух странах. Сцены с актрисой Миланой Виноградовой снимались в Казахстане, а кадры с солистом группы Сергеем Приказчиком, как вы понимаете, в России. Ну, а если точнее, в Москве. Такой подход символизировал социальное дистанцирование. И получилось, очень классно.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 90.4.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа Тестостерон.
2: Всем привет, это группа Русский Размер.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фаршированные баклажаны – популярное блюдо в разных кухнях мира. Оно готовится в соответствии с местными традициями. Про самые яркие расскажу прямо сейчас. Итак, как

0: используются различные начинки – мясные, грибные или овощные. Фаршированные баклажаны доводят до готовности на сковородке или в духовом шкафу. Перед подачей на стол обычно поливают маслом, сметаной или соусом. В России, кстати, очень популярен сметанный. Как вы понимаете, установить, откуда распространилось блюдо по всему миру, по сути, невозможно. Но чаще всего кулинары-историки говорят о турецком следе. Кстати, сегодня в Турции баклажаны обычно начиняют овощами, рисом или изюмом, но не в коем случае не мясом. В Армении фаршируют блюдо горохом и сыром или сочетают их с тыквой и стручковой фасолью. В России сейчас довольно востребован грузинский вариант, когда баклажаны фаршируются соусом из грецких орехов сацебели.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры придумали обозначение разным типажам мужчин. Если значение слова «скуф» понятно сегодня всем, то знаете ли вы, друзья, кто же такие тюбики? Если максимально упростить, то тюбик с молодежного можно перевести как «тюфяк» или «хлюпик». Кстати, достоверно установленного автора или единственного объяснения происхождения слова нет. В популярных версиях фигурируют разные ассоциации. Например, внешнее сходство. Худощавый человек мог напоминать вытянутый тюбик. Популярна также идея и о податливости. На такого человека, как на тюбик с кремом, легко надавить, и это намекает на его легкомысленность. Интересно, что сначала тюбик был обозначением просто хилого парня, но примерно с 2022 у слова появляется более бурная жизнь. В молодежном интернет-сленге так стали называть не просто худощавого молодого человека, но и часто с длинными волосами, неспортивного и не слишком уверенного в себе. Вот последнее особенно важно. Внешность отошла на второй план, и теперь тюбикам приписывают в отношениях инфантильность, манипуляции, привычку игнорировать сообщения или провоцировать конфликты. Получается, тюбик — это довольно обидно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
3: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Оскара и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
2: С 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Ночных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Выход этой песни совпал с началом режима самоизоляции в России. Группа «Пицца» в марте 2020 года представила свою новую песню под названием «Улыбка». И музыку и слова к треку написал, как и всегда, лидер коллектива Сергей Приказчиков. Он традиционно является автором, композитором и аранжировщиком песен коллектива. Позже наша композиция вошла в 4-й студийный альбом группы под названием «Основана на нереальных событиях». Релиз состоялся осенью того же года.

0: Отдельно отмечу и клип на эту песню. Как метко подчеркивали музыкальные критики, это получилась настоящая космическая мелодрама. Видео вышло в конце лета 20-го. Его создание пришлось на период пандемии. Это нашло отражение в сюжете. Клип был вдохновлен темой самоизоляции и научно-фантастическими фильмами. Съемки проходили сразу в двух странах. Сцены с актрисой Миланой Виноградовой снимались в Казахстане, а кадры с солистом группы Сергеем Приказчиковым, как вы понимаете, в России. Ну а если точнее, в Москве. Такой подход символизировал социальное дистанцирование. И получилось, ну, очень классно.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,5.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
1: А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему бардачок называют перчаточным ящиком, если перчатки там никто не хранит? Как вы знаете, в каждом автомобиле есть небольшое отделение перед пассажирским сиденьем. Туда отправляются документы, салфетки и многое другое. Мы называем его бардачком, хотя распространено и другое название – перчаточный ящик. И это совсем не случайная метафора. Более века назад перчатки были не стильным дополнением к образу автомобилиста, а необходимостью. Отсюда и название. В начале 20 века автомобиль еще не был герметичной капсулой комфорта. Многие машины не имели полноценной крыши, стекол или отопления. Водители пассажира оказывались один на один с ветром, пылью, холодом и вибрацией. В таких условиях перчатки выполняли сразу несколько задач. Защищали руки от холода и грязи, смягчали контакт с рулевым колесом и помогали увереннее удерживать его. Один из первых современных бардачков – это закрытый отсек под приборной панелью, появился в середине 10-х годов 20 века. Конечно, со временем машины стали комфортнее, перчатки стали не нужны, а вот само отделение осталось. Эксперты уверены, оно оказалось слишком удобным, чтобы исчезнуть из автомобилей.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
4: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: наступает вечер пятницы, и даже вечер субботы начинается.
1: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фаршированные баклажаны – популярное блюдо в разных кухнях мира. Оно готовится в соответствии с местными традициями. Про самые яркие расскажу прямо сейчас. Итак, как вы знаете, для фарширования баклажанов внутренняя мякоть плода удаляется, и он начиняется каким-либо наполнителем. Последний, разумеется, приготовлен из других продуктов. Используются различные начинки – мясные, грибные или овощные. Фаршированные баклажаны доводят до готовности на сковородке или в духовом шкафу. Перед подачей на стол обычно поливают маслом, сметаной или соусом. В России, кстати, очень популярен сметанный. Как вы понимаете, установить, откуда распространилось блюдо по всему миру, по сути, невозможно. Но чаще всего кулинары-историки говорят о турецком следе. Кстати, сегодня в Турции баклажан обычно начиняют овощами, рисом или изюмом, но ни в коем случае не мясом. В Армении фаршируют блюдо горохом и сыром или сочетают их с тыквой и стручковой фасолью. В России сейчас довольно востребован грузинский вариант, когда баклажаны фаршируются соусом из грецких орехов сацебели.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицировано и запатентовано.
4: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
5: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры придумали обозначение разным типажам мужчин. Если значение слова «скуф» понятно сегодня всем, то знаете ли вы, друзья, кто же такие тюбики? Если максимально упростить, то тюбик с молодежного можно перевести как «тюфяк» или «хлюпик». Кстати, достоверно установленного автора или единственного объяснения происхождения слова нет. В популярных версиях фигурируют разные ассоциации. Например, внешнее сходство. Худощавый человек мог напоминать вытянутый тюбик. Популярна также идея и о податливости. На такого человека, как на тюбик с кремом, легко надавить. И это намекает на его легкомысленность. Интересно, что сначала тюбик был обозначением просто хилого парня. Но примерно с 2022-го у слова появляется более бурная жизнь. В молодежном интернет-сленге так стали называть не просто худощавого молодого человека, но и часто с длинными волосами, неспортивного и не слишком уверенного в себе. Вот последнее особенно важно. Внешность отошла на второй план, и теперь тюбикам приписывают в отношениях инфантильность, манипуляции, привычку игнорировать сообщения или провоцировать конфликты. Получается, тюбик — это довольно обидно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
4: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.

0: 61.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Ginger. Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
1: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: В городе Чебоксары жила Мария VI, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Натали. О боже, какой мужчина!

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Алиса от Яндекса.
1: Или салют от Сбера.
0: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
0: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
0: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: вернуться.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Николая Баскова в честь дня рождения.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к 9 веку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

Вот весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Кристины Арбакайте. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.7 FM.
3: Тебе некуда деваться в ритме танца.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.